скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.

0: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
1: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.

0: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
1: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.

0: Krēm speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.

до 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего LV.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность. В Курземе более солнечно. Преимущественно на востоке страны возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 3-16 метров в секунду. В Лейпе-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-21. В Риге сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 20 градусов, а у моря прохладнее.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
6: На часах 6, а это значит, что начинается новый день и новая неделя вместе с Retro FM Латвия. Сегодня я буду заряжать вас хорошим настроением, бодрящей музыкой и самыми свежими новостями. Поехали встречать это утро вместе!

Доброе утро, 6.08 на часах, 25 мая, доброе утро. Ну что, кажется, выходные на этот раз постарались за всех. Я вот, например, так и не успела на ночь музеев, зато сами выходные получились настолько насыщенными, что до сих пор ощущение, как будто был мини-отпуск. Удалось и на мотоцикле покататься в эту шикарную погоду, и на день рождения сходить, и шашлыка поесть где-то под разговоры и смех. Посидеть на солнышке, точнее в теньке, потому что солнце уже было совсем летнее. А еще была прогулка по лесной тропе, и вот этот вот запах хвои, тишина, птицы. Иногда этого хватает больше, чем целых выходных дома. И даже на костюмированный фестиваль в городе успела заглянуть. Очень люблю вот эти моменты, когда люди не ленятся сделать что-то необычное просто ради настроения. И знаете, мне кажется, именно ради таких выходных мы потом и вывозим рабочие недели, потому что все эмоции, все впечатления, весь этот майский воздух, они никуда не исчезают, мы забираем их с собой в понедельник. Так что сегодня работаем уже не на пустом баке. Ну а раскрасит это утро The Beach Boys с песней «California Dreamin'».

0: На часах почти 6:20, понедельник, чуть не сказала пятница, 25 мая. Удивительно, сколько спор вообще может быть вокруг обычного чая. Одни уверены, что зеленый – это всегда что-то легкое и успокаивающее, другие принципиально признают только черный. А кто-то вообще считает, что хороший чай бывает только листовым. Ну а кто-то искренне верит, что зеленый чай на ночь – это просто почти как колыбельная. И вот тут врачи немного нас удивили. Оказывается, черный и зеленый чай вообще делают из одного и того же растения. Разница только в обработке листьев. А еще некоторые сорта зеленого чая могут бодрить не хуже кофе. Так что безобидная чашечка перед сном иногда потом превращается в «почему я смотрю в потолок в 2 часа ночи». Кстати, досталось и мифу про пакетированный чай. Да, дешевые пакетики – это часто чайная пыль, но сам формат не делает чай автоматически плохим. Все зависит от качества и производителя. Ну и мой любимый момент – чай с лимоном. Оказывается, это не просто для вкуса или как бабушка делала. Витамин С действительно может помогать организму лучше усваивать некоторые вещества. В общем, мораль очень уютная. Не обязательно превращать чаепитие в научную дискуссию. Если вам чай нравится, согревает, не вызывает проблем и делает утро чуть приятнее, значит, вы все делаете правильно.
1: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
2: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Hey, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В Курземе более солнечно. Преимущественно на востоке страны возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 3-16 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-21. В Риге сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 20 градусов, а у моря прохладнее.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной

Гороскоп. Овны. Сегодня все вокруг вас будут смеяться. Не нужно обижаться. Они смеются не над вами, а с вами. У вас появятся новые друзья. Тельцы. Сегодня вас может посетить вдохновение. Будьте готовы к визиту, ибо широко известно, что оно любит появляться в самый неожиданный, а иногда и неудобный момент. Близнецы. Вам нужно почувствовать себя остро необходимым. Поищите, кому вы могли бы помочь сегодня. В крайнем случае переведите старушку через улицу. Только выберите постарше, а то еще сопротивляться станет. Раки. Сегодня вы будете способны справиться с любой ситуацией, сколь бы экзотичной она ни была. Но день, как назло, обещает быть на редкость мирным. И проявить свои способности во всей красе вам, скорее всего, не доведется. Львы. Сегодня вам придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Примите их философски. Что не делается, все к лучшему. Девы. Сегодняшний день стоит провести в компании друзей, а то они уже слегка подзабыли, как вы выглядите. И вообще, постарайтесь возобновить ряд старых знакомств. Они могут вам вскоре понадобиться. Весы. Сегодня вы будете неистовы и горе тому, кто попадется под вашу тяжелую руку. Постарайтесь не нанести никому тяжких увечий с необратимыми последствиями. Скорпионы. Телефонные и нетелефонные разговоры сегодня лучше вести в первой половине дня. Ближе к вечеру вы станете не слишком хорошим собеседником. Стрельцы. Сегодня вам лучше придержать себя на укороченном поводке. Вы можете оказаться не в состоянии сдержаться, бурно реагируя даже на самые незначительные раздражители. Козероги. Сегодня вам может оказаться нелегко убедить людей в своей правоте. Не стоит и пытаться, просто поступите так, как вы считаете нужным. То, что вы были правы, признают позже. Водолеи. Будьте внимательны. Сегодня вы можете ввести кого-то в заблуждение, вовсе того не желая. Лучше несколько раз переспросить, чтобы убедиться, что вас правильно поняли. Рыбы. Не говорите сегодня ничего, в чем вы не уверены совершенно железно. Ни в коем случае не заключайте пари.

6.50 на часах, 25 мая, понедельник. А вы тоже заметили, что на полках магазинов потихоньку начали появляться арбузы? Пока еще не везде идеальные, но мне пока попадались прям хорошие, такие как надо. Но к чему я это? У ученых для нас хорошие новости. Оказывается, арбуз – это не просто летнее лакомство, которое спасает в жару. Исследователи выяснили, что он богат веществами, которые помогают сосудам и сердцу нормально работать. Особенно хвалят красные сорта, в них много ликопина. Это антиоксидант, который связывается со снижением риска некоторых заболеваний и вообще очень любят специалисты по здоровому питанию. Тот самый ликопин, кстати, делает арбузы и помидоры такими ярко-красными. Плюс арбуз почти полностью состоит из воды, а в жаркую погоду это вообще подарок организму. И звучит, конечно, прекрасно. Сидишь где-нибудь вечером с холодным арбузом, а это, оказывается, практически вклад в здоровье. Главное знать меру, конечно же, потому что у арбуза есть одна суперспособность. Каким бы огромным он ни был, дома почему-то всегда заканчивается подозрительно быстро. А впереди Roxette с песней «How Do You Do?»

Вашему вниманию, традиционно в это время, день в истории, 25 мая. Считается, что именно 25 мая, 5493 года до нашей эры, началось летоисчисление по Александрийской хронологии, условная дата сотворения мира. Неплохое начало для понедельника. В 1829 году в Лондоне впервые прозвучала первая симфония Феликса Мендельсона, причем композитору тогда было всего 20 лет. В 1955 году британские альпинисты Джордж Бент и Джо Браун первыми в истории успешно поднялись на Канченджангу, третью по высоте гору мира. 25 мая 1977 года в кинотеатрах начался показ фильма «Star Wars эпизод». В общем, четвертый эпизод «Новая надежда». Тогда еще никто не понимал, что это начало одной из самых культовых кинофраншиз в истории. В 1987 году атомный ледокол «Сибирь» достиг Северного полюса. Для того времени это было огромное событие и серьезный технологический прорыв. А в 2001 году американец Эрик Вайхенмайер стал первым незрячим человеком, поднявшимся на Эверест. Но отдельно хочется вспомнить 2003 год. Именно 25 мая мультфильм «Ежик в тумане» признали лучшим мультфильмом всех времен и народов по итогам опросов аниматоров и критиков со всего мира. И честно, спорить с этим очень сложно.

0: Sils, tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
2: Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!
3: Реклама. Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейскими программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа ЛКПП-ЛВ.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность. В Курземе более солнечно. Преимущественно на востоке страны возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 3-16 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-21. В Риге сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 20 градусов, а у моря прохладнее.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа ЛКПП-ЛВ.
7: На часах 7. Доброе утро, мои хорошие. На связи Елена Рассохина. И я уже здесь, чтобы будить, радовать и делиться отличным настроением под лучшую музыку трех поколений. Впереди Erasure и Bad Boys Blue.
8: Утренняя программа на Retro-FM вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.

0: Утренняя программа на Ретро FM вместе с Юск.
1: Ну что, начинаем неделю красиво и с поздравлений. Сегодня в Латвии Вардадену отмечает Аншлавс и Юнора. Если среди ваших друзей, коллег или родственников есть сегодняшние виновники торжества, обязательно найдите пару теплых слов. Все-таки Вардадена у нас почти как отдельный национальный вид праздника. По православной традиции именины сегодня у Германа, Ермогена, Дионисия, Ивана, Семена и Евдокии. Так что всем именинникам хорошего дня, приятных людей рядом, спокойствия, удачи и поводов для улыбки. Ну а по народному календарю сегодня день Епифана или Рябиновка. Наши предки в это время особенно внимательно смотрели на рябину. Считалось, если дерево хорошо цветет, лето будет теплым, а осень порадует хорошим урожаем. Да и сама рябина всегда считалась деревом с доброй энергетикой. Ее часто сажали возле дома и связывали с благополучием. Так что пусть этот понедельник тоже будет с хорошими приметами. На настроение, удачу и отличную неделю впереди.
0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
2: 7:10.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.

0: Позитивное утро на Ретро-ФМ вместе с Юск.
1: Об именинниках и именинницах поговорили, теперь заглянем в календарь праздников. А там сегодня настоящий набор на любой вкус. 25 мая отмечают День счастливого билетика. Помню, какая радость была, когда попадался такой счастливый билетик. Сегодня же, кстати, День полотенца или Towel Day. Его придумали поклонники автостопом по галактике, где полотенце считалось самой необходимой вещью для путешествий по Вселенной. Есть сегодня и День филолога. Праздник людей, которые умеют обращаться со словами так, что даже обычная фраза может зацепить. Всемирный день щитовидной железы напоминает, что организм иногда все-таки нужно слушать внимательнее, а не жить в режиме «само пройдет». Еще сегодня Всемирный день футбола, День Африки, Международный день без пластика и День гордости гиков. Так что если у вас где-то лежит старая клавиатура, вы помните мемы 10-летней давности и до сих пор можете объяснить сюжет «Матрицы», сегодня ваш день. Ну а впереди, после небольшой паузы, Queen с песней «Killer Queen».
2: Ikdienas kancē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
3: Карглаз ремонт, Карглаз замена.
4: Анастасия, специалист Карглаз.
5: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
3: Карглаз ремонт, Карглаз замена.
6: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
7: но и по-настоящему полезным.
8: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дом от Прекс» в семейном центре «Ривз».
6: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
8: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivs.lv.
6: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivs.lv.
9: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
10: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдеена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
11: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
12: Встречай лето на новом авто! До 31 мая участвуй в весенней лотерее «Мего». Купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую «Шкода Камик» от Green Motors или Sony PlayStation от TixiPay, подарочные карты от Mayonnaise Аптека и Bolt Food или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый! «Мего ЛВ».
13: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
9: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports
14: Spēle, bauda, OptiBet, sporta bars.
15: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!

Гороскоп. Овны. Сегодня все вокруг вас будут смеяться. Не нужно обижаться. Они смеются не над вами, а с вами. У вас появятся новые друзья. Тельцы. Сегодня вас может посетить вдохновение. Будьте готовы к визиту, ибо широко известно, что оно любит появляться в самый неожиданный, а иногда и неудобный момент. Близнецы. Вам нужно почувствовать себя остро необходимым. Поищите, кому вы могли бы помочь сегодня.

сегодня. В крайнем случае переведите старушку через улицу. Только выберите постарше, а то еще сопротивляться станет. Раки, сегодня вы будете способны справиться с любой ситуацией, сколь бы экзотичной она ни была. Но день, как назло, обещает быть на редкость мирным, и проявить свои способности во всей красе вам, скорее всего, не доведется. Львы, сегодня вам придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Примите их философски. Что не делается, все к лучшему. Девы, сегодняшний день стоит провести в компании друзей, а то они уже слегка подзабыли, как вы выглядите. И вообще, постарайтесь возобновить ряд старых знакомств. Они могут вам вскоре понадобиться. Весы, сегодня вы будете неистовы и горе тому, кто попадется под вашу тяжелую руку. Постарайтесь не нанести никому тяжких увечий с необратимыми последствиями. Скорпионы, телефонные и нетелефонные разговоры сегодня лучше вести в первой половине дня. Ближе к вечеру вы станете не слишком хорошим собеседником. Стрельцы, сегодня вам лучше придержать себя на укороченном поводке. Вы можете оказаться не в состоянии сдержаться, бурно реагируя даже на самые незначительные раздражители. Козероги, сегодня вам может оказаться нелегко убедить людей в своей правоте. Не стоит и пытаться, просто поступите так, как вы считаете нужным. То, что вы были правы, признают позже. Водолеи, будьте внимательны, сегодня вы можете ввести кого-то в заблуждение, вовсе того не желая. Лучше несколько раз переспросить, чтобы убедиться, что вас правильно поняли. Рыбы, не говорите сегодня ничего, в чем вы не уверены совершенно железно. Ни в коем случае не заключайте пари.

0: утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юз. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юз.
1: 7.48 на часах, 25 мая, понедельник. Компания Samsung Electronics может столкнуться с крупнейшей забастовкой в своей истории. Почти 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу на 18 дней. Причина – спор вокруг бонусов и распределения прибыли. Профсоюз требует увеличить выплаты сотрудникам и закрепить новые условия на несколько лет вперед. В Samsung отвечают жестко, мол, такие требования могут ударить по самой системе управления компании. И тут важно понимать масштаб. Samsung – один из крупнейших производителей полупроводников в мире. А это чипы для автомобилей, смартфонов, компьютеров и бытовой техники. Так что проблемы на заводах Samsung могут быстро выйти далеко за пределы Южной Кореи. Настолько далеко, что вмешаться уже готово правительство страны. Власти пригрозили запустить экстренный арбитраж – редкий механизм, который позволяет на 30 дней приостановить забастовку и продолжить переговоры при участии государства. В общем, ближайшие недели у Samsung будут нервными. И весь технологический рынок сейчас внимательно следит за тем, чем закончится этот конфликт.
2: K-Bob Factory zina, kas nepieciešams īstenam hokeja līdzjutējam. Iepazīsties K-Bob Bites tieši laikā. Nogaršo arī citus īpašos hokeja piedāvājumus. K-Bob Factory – izmēram ir nozīme.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: позитивное утро на Retro FM вместе с Юск. Autoselect LV – большая распродажа, скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
2: Garāža ir tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
4: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV – progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
5: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
6: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
7: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейбас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
11: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Судебная администрация начала второй этап кампании «Право знать и найти решение». Ее цель – рассказать жителям, кто имеет право на государственную юридическую помощь. Кампания также разъясняет, в каких случаях менее защищенные жители могут получить оплачиваемые государством юридические консультации для решения правовых споров. В случае угрозы в воздушном пространстве пассажиров общественного транспорта не будут высаживать на дороге, где остановился транспорт. После окончания угрозы рейс должен быть завершен. На железной дороге при возможности людей будут эвакуировать в залы ожидания на станциях. СЭП поддержал поправки к закону о дорожном движении, предложенные Министерством сообщения. Они предусматривают обязанность размещать в автомобиле хорошо видимое разрешение на стоянку. Если разрешение упало или оказалось нечитаемым, а водитель получил штраф, наказание можно будет оспорить, предъявив действующее разрешение. С 1 июня в Риге начнет работу новый транспортный узел «Тенгракс». К нему продлят несколько маршрутов общественного транспорта. Изменятся конечные остановки и расписание. Также появятся дополнительные рейсы трамваев. Доступность жилья в Риге начала снижаться. Цены на квартиры растут быстрее зарплат. Кроме того, жителей могут ждать новые повышения ставок по ипотеке. По данным Swedbank, по сравнению с концом прошлого года, в первом квартале доступность жилья снизилась в Риге и Вильнюсе. В Вентспилсе на улице Саулес открыты два новых многоквартирных арендных дома. Они построены при поддержке программы жилья с низкой арендной платой.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
11: Сегодня в Латвии переменная облачность, в Курземе более солнечно. Преимущественно на востоке страны возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 3-16 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-22 градуса. На побережье плюс 13-16.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: На часах 8, а значит, новая порция музыки и свежей информации уже на подходе. В студии Елена Рассохина, и впереди еще 2 часа хорошего ритма и бодрых событий. Оставайтесь с нами.
0: Утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юз. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юз.

0: позитивное утро на Ретро-ФМ вместе с Юск.
1: 8:09 на часах, на календаре 25 мая, понедельник. И пока мы с вами думаем, идти сегодня пешком или все-таки доехать пару остановок на транспорте, в мире люди продолжают ставить совершенно другой уровень рекордов и целей. На Эверест за один день поднялись сразу 274 человека. Это новый рекорд для восхождения с непальской стороны горы. И все совпало идеально. И хорошая погода, и удачное окно для подъема, и огромное количество альпинистов, которые ждали своего шанса. И вот тут начинаешь представлять масштаб. Высота Эвереста почти 8850 метров. Это не прогулка и не красивый хайкинг для фотографий. Там буквально не хватает кислорода. Каждый подъем требует месяцев подготовки, акклиматизации и очень серьезной выносливости. Причем желающих становится все больше. В этом году Непал выдал почти 500 разрешений на восхождение. И каждое стоит около 15 тысяч долларов. И знаете, такие новости почему-то всегда немного отрезвляют. Потому что пока кто-то жалуется на понедельник, там, в этот момент кто-то стоит на вершине Эвереста, вершине мира, после подъема длиной в несколько недель. А все потому, что однажды решил. А почему бы не попробовать прийти к своей мечте?
0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
2: 8:11.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus.

0: Новости спорта.
1: Украинский боксер Александр Усик снова победил. На этот раз нидерландца Рика Верховена. Бой остановили буквально за секунду до конца 11 раунда, и победу Усику присудили техническим нокаутом. Для него это уже 25-я победа в 25 профессиональных поединках. И кажется, человек вообще не собирается проигрывать. А еще говорят, что за этот вечер Усик заработает около 100 миллионов долларов. Неплохая мотивация все-таки не пропускать тренировки. Теперь к хоккею. И тут у нас есть повод порадоваться за латвийскую сборную. Латвия обыграла США со счетом 4-2, а главным героем матча стал вратарь Кристерс Гудлевскис, который отразил 45 бросков. После игры Гудлевскис признался, что американцы играли максимально прямолинейно. Просто шли на ворота и пытались продавить защиту. Но латвийская команда выстояла. А сам вратарь сказал, что после таких побед готов был бы сыграть еще один матч сразу. Ну и немного футбола. Эштон Вилла FC впервые за 44 года выиграла европейский трофей, разгромив немецкий Фрайбург в финале Лиги Европы со счетом 3-0. На трибунах в этот момент был принц Уильям, принц Уэльский, давний болельщик клуба. Говорят, после финального свистка он радовался не меньше обычных фанатов. И это, наверное, один из самых приятных моментов спорта, когда люди десятилетиями ждут победу своей команды, а потом все-таки ее дожидаются. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: У песни Supreme Робби Уильямса есть неожиданная связь «I Will Survive» Глории Гейнер. В песне использован тот самый знаменитый струнный проигрыш, поэтому многим мелодия кажется очень знакомой. Ну а впереди, после небольшой паузы, Женя Белоусов с песней «Девчонка, девчоночка».
1: Утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юск.
2: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
3: Реклама. Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
7: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
8: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
9: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
10: Off the bat! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
11: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалас Центрс. Крытый пляж в Риге.
7: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмалас Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалас Центрс.
12: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
13: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.
14: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
15: Привет, коллеги!
16: Любимая, привет! Я тут подумал...
15: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
17: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
18: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
19: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Доброе утро. В случае воздушной угрозы планируется внедрить двухуровневую систему оповещения через мобильную сеть. Минфин предупреждает о рисках для финансовой стабильности Резекненского самоуправления. После инцидента с падением турбины в Латвии срочно пересматривают правила в сфере ветроэнергетики. В Европе зафиксирован резкий рост цен венерических заболеваний. Администрация президента США ужесточила порядок выдачи грин-карт. В питомнике рододендронов Бабите проходит фестиваль цветения. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. В Курземе более солнечно. Преимущественно на востоке страны возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 3-16 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-21. В Риге сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 20 градусов, а у моря прохладнее.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: вкуса.
1: Утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
2: Понедельник, 25 мая. Скоро лето. Хочется чаще выходить на свежий воздух. Вот о воздухе, которым мы с вами дышим, мы и поговорим. В Риге провели большое исследование качества воздуха. Школьники несколько месяцев ходили и бегали по городу со специальными датчиками и собрали почти 700 тысяч замеров. И выяснилось интересное. В целом воздух в городе стал намного чище, чем был когда-то раньше. Но есть моменты, когда лучше все-таки не стоять долго возле оживленных дорог. Самые грязные часы – с 7:30 до 9 утра и потом с 4 до 6 вечера. То есть классические рижские пробки, когда весь город одновременно куда-то едет. Особенно это чувствуется в центре, где узкие улицы и плотная застройка мешают воздуху нормально проветриваться. А главный источник загрязнения вовсе не заводы, как раньше, а обычные автомобили. И знаете, это очень заметно даже без исследований. Когда утром открываешь окно где-нибудь во дворе, воздух один, а когда стоишь у большой улицы в час пик – совсем другой. При этом исследователи говорят, ситуация может стать лучше, если больше людей будут пересаживаться на общественный транспорт и электрички. Тем более, что Рига все-таки город, где на трамвае иногда реально можно доехать почти куда угодно. Так что, если есть возможность сегодня пройтись пешком пару остановок, организм, кажется, будет только за. Ну а впереди, после небольшой паузы, Fancy с песней Slice Me Nice.
3: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
4: Реклама. Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
5: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
6: Degviela uzpildīta, brauciens sākts, degvielas pistole palikusi bākā.
7: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
8: Ну а в отпуск-то когда?
9: Да в любой момент.
8: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
9: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
10: AI produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
11: Atvaino.
10: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
11: Varam.
10: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
11: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
10: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AI produkti LV strādā ar prieku.
12: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
13: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
14: Nordkart, Nordkart, mana izvēle. Nordkart. Sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
15: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего ЛВ.
0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: Анса.
1: Позитивное утро на Ретро-ФМ вместе с Юск.
2: На какие ухищрения только не идет народ, чтобы товар купили именно у них? Следующая история как раз об этом. Многие жители Индии, путешествующие на поездах, покупают на станции свежие очищенные огурцы. Такая легкая закуска и вкусна, и недорого стоит. Но недавно на вокзале в Бихаре произошел скандал. Там сидели женщины, которые, торгуя огурцами, обмакивали их в жидкость зеленого цвета. Подкрашенные овощи выглядели и более свежими, и более привлекательными. Это деяние, кстати, совершавшееся без всякой утайки, настолько возмутило очевидцев, что к делу подключили полицию. 9 торговок были задержаны. Что же до подозрительной зеленой жидкости, то предварительный анализ показал, что это вода с пищевым красителем, обычно использующимся в кондитерских целях. Впрочем, покупателям от этого не легче. Многие люди зарекаются впредь приобретать что-либо с рук. Мало ли чем огурцы покрасят в следующий раз. Ну а впереди группа «Браво». «Дорога в облака».

0: Утренняя программа на Ретро FM вместе с Юск.
1: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно. Реклама.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно.
3: Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: В Кассе Мукай выгодные цены каждый день. Робот-газонокосилка для территории 2000 квадратных метров – 869 евро. Газонокосилка ОККО, рабочая ширина 50 сантиметров – 199 евро. Аккумуляторный триммер Makita – 199 евро. Кассе Мукай. Предложение действует в магазинах Кассе Мукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
6: Vasarā mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
7: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
8: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Национальные вооруженные силы будут использовать два уровня оповещений по мобильной сети для информирования жителей о воздушной угрозе. Желтое предупреждение будет носить информационный характер и не потребует немедленных действий. Оно будет сообщать о возможной угрозе в воздушном пространстве. Оранжевое предупреждение будет означать подтвержденную угрозу и необходимость немедленно действовать по инструкциям. Подробная информация доступна на сайтах SARCS.LV и 112.LV. В Министерстве финансов заявили, что в Резекненском самоуправлении сохраняются риски для финансовой стабильности. Это связано с решением Резекненской думы подать заявку о прекращении процесса финансовой стабилизации. В Минфине отмечают, что в заключении присяжного ревизора по отчету самоуправления за прошлый год указаны серьезные риски для обеспечения дальнейшей деятельности. Недостатки в техническом надзоре за изношенными ветряными турбинами выявлены после недавнего инцидента в Курземе, где упала одна из установок. На прошлой неделе правительство одобрило поправки к закону о рынке электроэнергии. Министерству климата и энергетики поручено срочно разработать правила эксплуатации и демонтажа ветряных турбин. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в 2024 году в Европе зафиксирован рекордный рост инфекций, передающихся половым путем. Речь идет прежде всего о гонорее, сифилисе и врожденном сифилисе. Специалисты также указывают на проблемы с тестированием и профилактикой. Администрация президента США Дональда Трампа ужесточила правила получения грин-карты – разрешения на постоянное проживание в Соединенных Штатах. Теперь в большинстве случаев подавать документы нужно будет из-за рубежа. На момент подачи заявления человек не должен находиться на территории США. Питомник рододендронов Бабита, принадлежащий Латвийскому университету, приглашает на традиционный фестиваль цветения рододендронов.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
10: Сегодня в Латвии переменная облачность, в Курземе более солнечно. Преимущественно на востоке страны возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 3-16 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-22 градуса. На побережье плюс 13-16.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
12: На часах 9 в студии Елена Рассохина, а впереди еще много музыки, новостей и, конечно, хорошего настроения. Держим курс на продуктивный понедельник вместе с Ретро FM Латвия.

0: В Резекне на выходных произошла очень тревожная история. Там загорелся частный дом на улице Пилс. Дым был настолько сильный, что его видели за несколько километров. И здесь все очень быстро начало зависеть от людей вокруг. Соседи заметили дым практически сразу, вызвали пожарных и побежали предупреждать жильцов. Оказалось, что внутри дома находится 90-летняя хозяйка, которая даже не знала, что начался пожар. Один из мужчин попытался самостоятельно добраться до второго этажа, где была женщина, но пройти уже не смог, двери горели. Через несколько минут приехали пожарные, и к тому моменту огонь уже серьезно разошелся. Горели вещи, пристройка, сарай с дровами. Спасателям пришлось работать очень быстро. В итоге эвакуировали и пожилую женщину, и мужчину, который пытался ей помочь. Их осмотрели медики. И вот такие истории всегда очень хорошо показывают, насколько многое иногда держится просто на человеческой реакции. Кто-то вовремя заметил дым, кто-то не испугался подбежать к дому, кто-то быстро приехал и сделал свою работу как надо, и благодаря этому 90-летняя женщина вечером вернулась домой. Ну и, честно говоря, такие новости всегда напоминают. Стоит лишний раз проверить проводку, газ, датчики дыма. И просто знать соседей хотя бы в лицо. Ну а впереди, после небольшой паузы, группа «Рефлекс» с песней «Может быть, показалось».
1: Sula dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti Autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!

0: Ретро FM Латвия и Рус-ТВ.нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишет сегодня. Шукаев объяснил, почему получил почти 5000 евро пенсии. Рубрика «Фактомат». В Норвегии мужчины обязаны уходить в декрет. Это резко снизило число разводов. Правда или ложь? Наши секреты под прицелом. Разрешены ли в Латвии умные очки? Последняя дискотека. Что осталось от легендарных клубов Риги? 7-Up, Roxy, La Roca, Faraons, Big Point. Первые 4 ночи продержался. 45-летний Нормунд потерял все. Балцерс стал рекордсменом сборной Латвии. Передача. В закупке рельсов для Rail Baltic возможна переплата в миллионы. Литва отказалась от общего договора. Передача. Закон об изъятии средств второго пенсионного уровня угрожает всей пенсионной системе. Родители все реже используют карманные деньги как награду. В понедельник воздух прогреется до плюс 22 градусов. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: В записи песни «Circle in the Sand» участвовал Томас Долби, тот самый музыкант, который прославился хитом «She Blinded Me with Science». Именно он добавил песне ее фирменное атмосферное звучание. Но впереди, после небольшой паузы, группа «Roxette» с песней «Sleeping in my car».
1: Анастасия, специалист Carglass.
2: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Carglass в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
3: Carglass ремонт, Carglass замена.
4: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
5: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Lidl стоит того.
6: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
7: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
8: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
9: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
10: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: Доброе утро. Торговые сети обязались обеспечить снижение ставки НДС в магазинах. За неделю в странах Балтии выросли цены на топливо. Air Baltic получила часть кредита в размере 30 миллионов евро. Латвийский университет рассчитывает выручить более 20 миллионов евро на аукционах по продаже исторических зданий. В Латвии приняты поправки, ускоряющие взыскание долгов. Министерство экономики заявило о потерях Риги из-за отсутствия современного круизного терминала. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. В Курземе более солнечно. Преимущественно на востоке страны возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 3-16 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-21. В Риге сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 20 градусов, а у моря прохладнее.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными полезными программами. Ко ты тейкту, я мы с тобой бизнесом предлагаю яунус клиентус? Gandrīz 600 tūkstošu klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
2: Время перекусить хот-догом Viada. В этом месяце на заправках Viada один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Viada Plus или приложением Viada Latvia еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Viada и узнай сам. Viada. Выгодно остановиться.

Гороскоп. Овны. Сегодня все вокруг вас будут смеяться. Не нужно обижаться. Они смеются не над вами, а с вами. У вас появятся новые друзья. Тельцы. Сегодня вас может посетить вдохновение. Будьте готовы к визиту, ибо широко известно, что оно любит появляться в самый неожиданный, а иногда и неудобный момент. Близнецы. Вам нужно почувствовать себя остро необходимым. Поищите, кому вы могли бы помочь сегодня. В крайнем случае переведите старушку через улицу. Только выберите постарше, а то еще сопротивляться станет. Раки. Сегодня вы будете способны справиться с любой ситуацией, сколь бы экзотичной она ни была. Но день, как назло, обещает быть на редкость мирным. И проявить свои способности во всей красе вам, скорее всего, не доведется. Львы. Сегодня вам придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Примите их философски. Что не делается, все к лучшему. Девы. Сегодняшний день стоит провести в компании друзей, а то они уже слегка подзабыли, как вы выглядите. И вообще, постарайтесь возобновить ряд старых знакомств. Они могут вам вскоре понадобиться. Весы. Сегодня вы будете неистовы и горе тому, кто попадется под вашу тяжелую руку. Постарайтесь не нанести никому тяжких увечий с необратимыми последствиями. Скорпионы. Телефонные и нетелефонные разговоры сегодня лучше вести в первой половине дня. Ближе к вечеру вы станете не слишком хорошим собеседником. Стрельцы. Сегодня вам лучше придержать себя на укороченном поводке. Вы можете оказаться не в состоянии сдержаться, бурно реагируя даже на самые незначительные раздражители. Козероги. Сегодня вам может оказаться нелегко убедить людей в своей правоте. Не стоит и пытаться, просто поступите так, как вы считаете нужным. То, что вы были правы, признают позже. Водолеи. Будьте внимательны. Сегодня вы можете ввести кого-то в заблуждение, вовсе того не желая. Лучше несколько раз переспросить, чтобы убедиться, что вас правильно поняли. Рыбы. Не говорите сегодня ничего, в чем вы не уверены совершенно железно. Ни в коем случае не заключайте пари.

Ну что, друзья, на этом будем потихоньку закругляться. Пусть понедельник окажется не таким тяжелым, как иногда пытается выглядеть с самого утра. Напомню, что в народном календаре сегодня день Епифана, или Рябиновка. У наших предков рябина считалась деревом с особой энергетикой и символом спокойствия, уюта и защиты дома. Так что пусть и эта неделя будет именно такой – спокойной, доброй и без лишних потрясений. Берегите себя, не забывайте иногда смотреть по сторонам, замечать май, солнце, зелень вокруг и хотя бы иногда высыпаться. Хорошего дня и остаемся вместе. С вами была Елена Рассохина. Услышимся завтра.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка «О труде всей жизни» Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает «Цитаделе».
2: А я продукты. Мы всегда сняли с 7-гаду гарантию. Это только ilgi, чтобы darbā издерту 5000 кафе из кружа. Гандрис 4 раза собрать обкарт земеслода и кравас машину. И узаудзать свою бонсай коку на сэклас. А я продукты и вайрак, нека darbā вид сабрикоемс. Ты егусти 7-гаду гарантию и ilgtermiņa партнерību. А я продукты LV. Страда ар прieku.
3: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
4: Sāc ceļu uz C-kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
5: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. В Министерстве экономики Латвии подписаны два соглашения, направленные на повышение доступности продуктов питания. Одно из них предусматривает, что снижение ставки НДС должно полностью отражаться в ценах в магазинах. Также подписано дополнение к меморандуму о торговле продовольственными товарами. Его цель – расширить ассортимент продуктов по низким ценам для жителей Латвии. За неделю топливо подорожало во всех столицах стран Балтии. В Риге и Таллине бензин вырос в цене на 4 цента, в Вильнюсе – на 6,5 центов. Цена дизельного топлива в Риге не изменилась. В Таллине дизель подорожал на 5 центов, в Вильнюсе – на 6 центов. Авиакомпания Air Baltic получила часть государственного кредита в размере 30 миллионов евро. В министерстве сообщения рассказали, что процентная ставка установлена по методологии госказны и с учетом рыночных условий. Погашение кредита начнется с 31 мая. Полностью вернуть средства планируется до 31 августа этого года. Латвийский университет выставит на аукцион несколько исторических зданий в Риге. Их общая рыночная стоимость превышает 20 миллионов евро. Полученные средства планируется направить на развитие академического центра в Торня-Калнсе. Сейм в окончательном чтении принял поправки, которые ускорят взыскание долгов в случаях, когда задолженность не оспаривается. Решения будут приниматься автоматически в онлайн-режиме. Ожидается, что это позволит судам уделять больше внимания делам с реальными спорами. Новая система вступит в силу с 1 июля. В день прибытия крупнейшего круизного лайнера в истории Рижского порта Министерство экономики выступило с критикой существующей инфраструктуры. В ведомстве отмечают, что туристов по-прежнему принимают в грузовом терминале на Кунзенсале далеко от центра города. По оценке министерства, из-за отсутствия современного круизного терминала Рига теряет миллионы евро и уступает другим столицам Балтии.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность, в Курземе более солнечно. Преимущественно на востоке страны возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 3-16 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-22 градуса. На побережье плюс 13-16.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
6: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Karglas remont, karglas замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
1: Карглас ремонт, карглас замена.
4: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Ну а в отпуск-то когда?
6: Да в любой момент.
5: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
6: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее.
5: Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку.
6: Interlux Travel? interluxtravel.lv.
5: Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
7: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
8: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.

0: visu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
2: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Latvia. Утренняя программа вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Latvia.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезной программа ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность. В Курземе более солнечно. Преимущественно на востоке страны возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 3-16 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-21. В Риге сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 20 градусов, а у моря прохладнее.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезной программа ЛКПП ЛВ.
3: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 11:13.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
1: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
2: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалас Центрс.
3: Крытый пляж в Риге.
4: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Plūdmales Centers LV. До встречи в Делфи Plūdmales Centers.
5: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделе.
6: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
7: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
8: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
7: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
9: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka –

0: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
1: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
2: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
3: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
4: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
3: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
2: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
3: Подробнее – LV.
0: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
5: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem! Izvēlies Origo dāvanu karti! Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
6: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
7: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай минуту технологий для дома по средам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus. Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Reklāma. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu, vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
6: Акционерное общество Латвия с кредитной полезибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезибс программа. ЛКПП-ЛВ.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность. В Курземе более солнечно. Преимущественно на востоке страны возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 3-16 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-21. В Риге сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 20 градусов, а у моря прохладнее.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезибс программа ЛКПП-ЛВ.
7: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Apelsīni Rimi 1,49 € kilogramā. Batoniņš Kinder Milkslice 84 gramu iepakojumā. 1,69 €. Rimi.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
5: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
6: Ногурис новаду хаоса. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
7: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
8: No 25. Līdz 27. Maijam ar mana topkārte. Dezodorants Old Spice divi veidi 2,85 €. Saldējums Druva divi veidi 70 gramu 49 € un čipsi Lay's trīs veidi 200 gramu 1,69 €.
7: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
9: Top, top, top!
10: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
11: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
12: Ну а в отпуск-то когда?
13: Да в любой момент.
12: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
13: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
14: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
15: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
16: Привет, коллеги!
17: Любимая, привет! Я тут подумал!
18: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
19: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.

любители кофе. В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейскими программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. В Министерстве экономики Латвии подписаны два соглашения, направленные на повышение доступности продуктов питания. Одно из них предусматривает, что снижение ставки НДС должно полностью отражаться в ценах в магазинах. Также подписано дополнение к меморандуму о торговле продовольственными товарами. Его цель – расширить ассортимент продуктов по низким ценам для жителей Латвии. За неделю топливо подорожало во всех столицах стран Балтии. В Риге и Таллине бензин вырос в цене на 4 цента, в Вильнюсе на 6,5 центов. Цена дизельного топлива в Риге не изменилась. В Таллине дизель подорожал на 5 центов, в Вильнюсе на 6 центов. Авиакомпания Air Baltic получила часть государственного кредита в размере 30 миллионов евро. В министерстве сообщения рассказали, что процентная ставка установлена по методологии госказны и с учетом рыночных условий. Погашение кредита начнется с 31 мая. Полностью вернуть средства планируется до 31 августа этого года. Латвийский университет выставит на аукцион несколько исторических зданий в Риге. Их общая рыночная стоимость превышает 20 миллионов евро. Полученные средства планируется направить на развитие академического центра в Торне-Калнсе. Сейм в окончательном чтении принял поправки, которые ускорят взыскание долгов в случаях, когда задолженность не оспаривается. Решения будут приниматься автоматически в онлайн-режиме. Ожидается, что это позволит судам уделять больше внимания делам с реальными спорами. Новая система вступит в силу с 1 июля. В день прибытия крупнейшего круизного лайнера в истории Рижского порта Министерство экономики выступило с критикой существующей инфраструктуры. В ведомстве отмечают, что туристов по-прежнему принимают в грузовом терминале на Кунзенсале далеко от центра города. По оценке министерства, из-за отсутствия современного круизного терминала Рига теряет миллионы евро и уступает другим столицам Балтии.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. В Курземе более солнечно. Преимущественно на востоке страны возможен кратковременный дождь. Ветер западный-северо-западный 3-16 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-21. В Риге сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 20 градусов, а у моря прохладнее.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
3: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
2: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
3: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
4: Ваш ребенок увлекается музыкой?
5: Этим летом в Риге в семейном центре «Рис» проходит музыкальный лагерь.
4: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
5: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
4: Лагерь проходит в июле в семейном центре «Рис».
5: Запишите ребенка сейчас. Demenes Rifs LV.
6: Пусть лето зазвучит ярко.
4: Подробнее Demenes Rifs LV.
0: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
7: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Skoda Kamiq от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego LV.
8: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Latvia. Утренняя программа вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Готовься к лету вместе с Юск! На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на Юск.лв.
2: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. Vētējā apdrošināšana gatavojies labākajam.
3: Ну а в отпуск-то когда?
4: Да в любой момент.
3: Как в любой?
4: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии?
3: Или ты собираешься просто лежать на море?
4: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
5: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
6: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaisto atskaiti.
7: Kā man d***s viss
6: d***s? Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
8: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай минуту технологий для дома по средам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Siers sieranams 3 veidi 500 grami. 3,99 €. Pērkot divas vai vairāk 500 gramu maltās kafijas Lofbergs karisma par vienu maksā tikai 6,99 €. Ar mans Rimi karti riekstiem Rimi 700 gramu iepakojumos atlaida līdz 30%. Rimi.
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия».
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность. В Курземе более солнечно. Преимущественно на востоке страны возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 3-16 метров в секунду. В Лепе Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе Резекне и Краслове плюс 19-21. В Риге сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 20 градусов, а у моря прохладнее.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед всем, кто с нами на Retro FM Latvia. Продолжаем эфир, и его украсят ваши приветы и поздравления. Меня зовут Катя Ерофеева, и я с радостью зачитаю ваши заявки на сегодня. Оставайтесь с нами, будем начинать.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. И спешу озвучить послание для Ларисы Поплавской из Риги от коллег. Лариса, вас поздравляют с прошедшим днем рождения и желают добиваться намеченных целей. Быть всегда в добром здравии и с множеством идей. Пусть во всем везет, пишут ваши коллеги. С днем рождения вас, Лариса, и прекрасного дня.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль, вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparts.RADE оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparts.RADE LV.
1: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Карины Ермолаевой из Риги от подруг Евгении и Анастасии. Карина, принимайте сердечные поздравления с днем рождения и чтобы сегодня в вашу честь звучали самые приятные комплименты и пожелания. А также ваши подруги вам желают много ярких событий, счастья и любви. С днем рождения вас, Карина!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто написал заявку в программу «Привет в обед», и к этому моменту все послания уже озвучены. Ну а новые я уже начинаю ждать. Пишите нам на retrofm.lv. С вами была Катя Ерофеева, и я буду прощаться. Всем желаю успешного продолжения дня и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная, незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделла.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
4: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный, северо-западный от 2 до 15 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-15 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-18. В Риге завтра облачность уменьшится, осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11 градусов, а днем плюс 18.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60. Heisburger!
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Мосties, Saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
3: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
4: но и по-настоящему полезным.
5: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дом от Прекс» в семейном центре «Ривз».
3: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
5: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на «Gymnasrivs.lv».
3: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее «Gymnasrivs.lv».
6: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
7: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
8: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия. Утренняя программа вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал!
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
5: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
4: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
6: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
7: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaisto atskaiti.
8: Kā man
7: Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
9: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
10: Atvaino.
9: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
10: Varam.
9: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
10: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
9: Pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
11: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
12: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалас Центрс. Крытый пляж в Риге.
4: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмалас Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалас Центрс.
13: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.

0: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома» по средам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.
1: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank auto finansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
3: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
4: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
5: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
6: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. В Министерстве экономики Латвии подписаны два соглашения, направленные на повышение доступности продуктов питания. Одно из них предусматривает, что снижение ставки НДС должно полностью отражаться в ценах в магазинах. Также подписано дополнение к меморандуму о торговле продовольственными товарами. Его цель – расширить ассортимент продуктов по низким ценам для жителей Латвии. За неделю топливо подорожало во всех столицах стран Балтии. В Риге и Таллине бензин вырос в цене на 4 цента, в Вильнюсе на 6,5 центов. Цена дизельного топлива в Риге не изменилась. В Таллине дизель подорожал на 5 центов, в Вильнюсе на 6 центов. Авиакомпания Air Baltic получила часть государственного кредита в размере 30 миллионов евро. В министерстве сообщения рассказали, что процентная ставка установлена по методологии госказны и с учетом рыночных условий. Погашение кредита начнется с 31 мая. Полностью вернуть средства планируется до 31 августа этого года. Латвийский университет выставит на аукцион несколько исторических зданий в Риге. Их общая рыночная стоимость превышает 20 миллионов евро. Полученные средства планируется направить на развитие академического центра в Торне-Калнсе. Сейм в окончательном чтении принял поправки, которые ускорят взыскание долгов в случаях, когда задолженность не оспаривается. Решения будут приниматься автоматически в онлайн-режиме. Ожидается, что это позволит судам уделять больше внимания делам с реальными спорами. Новая система вступит в силу с 1 июля. В день прибытия крупнейшего круизного лайнера в истории Рижского порта Министерство экономики выступило с критикой существующей инфраструктуры. В ведомстве отмечают, что туристов по-прежнему принимают в грузовом терминале на Кунзенсале, далеко от центра города. По оценке министерства, из-за отсутствия современного круизного терминала Рига теряет миллионы евро и уступает другим столицам Балтии.
0: Прогноз погоды
7: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный, северо-западный от 2 до 15 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-15 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-18. В Риге завтра облачность уменьшится, осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11 градусов, а днем плюс 18.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезнее без программы.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4:15.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
3: No 19. līdz 25. maijam sula dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5 200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
4: В студии Эдмунд Кашевский.
5: Привет, мои дорогие. Ну что, давайте начнем не только эфир, но и новую трудовую неделю вместе. Лично у меня это так и получается. Предлагаю до 19 сделать эфир Retro FM Latvia. Ух! Зажигательным. Ну а поскольку музыка нас связывает, давайте с музыки и начнем.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Ну что ж, начнем с глобального. Я вас поздравляю, дорогие мои. Всех нас поздравляю. Да, дело в том, что сегодня это глобальный праздник, День сотворения мира, правда? Потому что не будь этого мира, в котором мы сейчас с вами физически присутствуем, и радио бы ничего бы не было. Да. Оказывается, 25 мая, 5493 года до нашей эры назад, считается вот условной датой сотворения мира. 25 мая, 5493 год. Повторяю, до нашей эры. Устанем считать назад, да? Вот. А начало летоисчисления Александрийской хронологии — это 7519 лет. Ну, или 7519 лет мы существуем, этот мир существует, или, так сказать, 5493 года до нашей эры. Как вам будет удобнее, и так ли, собственно, и считайте. Но, с другой стороны, давайте скажем спасибо тому, кто этот мир сотворил, всем этим космическим силам, и есть теория, что это Всевышний сотворил. Да, и потом уже создал и Адама, и из ребра его девушку. Ну и оттуда и пошел весь человеческий род. Ну это если по Библии. Ну а так, смотрите, сегодня глобальный день сотворения мира. То есть не было бы этого, ничего бы вообще не было. Ну, давайте на позитиве считать, что 7519 лет человек шагает по этой планете просто как король. Создает, рушит, крушит. Опять создает. Опять все нафиг разрушает. Ну вот такая чехарда как-то. Когда уже человечество успокоится? Когда уже просто спокойно будут жить, слушать музыку и говорить «We are the pop kings». Да, мы короли, но музыки поп. Ну или классической. Кстати, классическая чуть позже.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи. Садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
2: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
3: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего LV.
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
5: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в 7 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
1: Ногурис но баду хаоса. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.

Ну, а теперь обещанное про классику. 25 мая 1869 года оперой Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан» был торжественно открыт Венский оперный театр. Венская государственная опера, кстати, до 1918 года, это не что иное, как Венская придворная опера. Так вот, это крупнейший оперный театр в Австрии, центр музыкальной культуры. Я бы сказал, и Европы тоже центр. А придворная опера в Вене возникла в середине 17 века, и спектакли оперы шли в различных театрах, но в 1861 году было начато строительство специального здания для Венской оперы по проекту венских архитекторов Августа Сикарда фон Сикардсбурга и Эдуарда ван дер Нюлля. Ну вот, во время оккупации Вены фашистами театр переживал упадок. В 1945 году при бомбардировке Вены здание театра было разрушено и восстановили его лишь в 1955 году. Тогда же была возобновлена традиция ежегодных балов в Венской опере. Ну и вот человек, который сейчас будет нам исполнять композицию, он на сцене этого театра блистал, и причем не раз. Ну, а если кто не бывал еще в Венской опере, ух, как советую. На меня произвело громадное впечатление. Да. А, кстати говоря, через дорогу от Венской оперы на второй стороне улицы совершенно потрясающее кафе с супер-пирожными.

0: Да, как говорится, не попсом единым жив человек.
1: Вечерний променад. Вечерний променад. На ретро-ФМ Латвия.

0: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
1: Как там было про волка, которого как не корми, так его все в лес тянет? Ну, это как раз-таки про меня. Вот как увижу что-то связанное с кино, просто не могу пройти мимо. Ну, смотрите сами. Начнем с того, что многие из нас застали не так давно. 2003 год. 2003 год, 25 мая. Мультфильм «Ёжик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. И было это 23 года назад. Но, если мы копнем еще глубже, то смотрите сюда. 25 мая, 1936 год. На экраны выходит кинокомедия «Цирк». Да, советский комедийный музыкальный художественный фильм, поставленный режиссером Григорием Александровым. Кстати, по сценарию, основанному на пьесе Ильфа Петрова и Валентина Катаева, называлась эта песня «Под куполом цирка». И писали они ее для мюзик-холла. Но Александров под это дело, так сказать, сварганил сценарий и снял фильм. Фильм, который пользовался бешеным успехом, особенно Любовь Орлова, которая «Тиги-диги-ду, тиги-диги-ду, я из пушки в небо уйду». Да. Ну, а вот, но впоследствии авторы пьесы убрали свои имена из титров фильма из-за несогласия с режиссерской трактовкой. Там, оказывается, не все так было, как они, так сказать, показали на пленке, я имею в виду Александров и его компания. Но еще одна дата по части кино. 1977 год. В кинотеатрах начался показ фильма «Звездные войны», эпизод 4 «Новая надежда». Кстати говоря, ставшего первым по размерам кассовых сборов. Это был, ну, это был суперхит по сборам в то время. Так что смотрите, сегодня с кино, оказывается, много чего связано. Я не знаю, вы все «Звездные войны» пересмотрели? Я так, честно говоря, не все. Я только два осилил. Ну так, чтобы для общего развития.

0: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
1: В студии Эдмунд Кашевский.
2: Так, дамы и господа, лично я ожидаю новое появление Алексея Павленко на этой неделе. Ну, надеюсь, что в этом, так сказать, плане Алексей не подкачает. Будем надеяться, что эта неделя будет лучше предыдущей. Аки и прогноз погоды, и новости. Ну, как говорится, надежда, надежда, надежда. Да, она, как известно, умирает последней.

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Ретро-ФМ Латвия. Утренняя программа вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
1: Встречай лето на новом авто! До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors. Или Sony PlayStation от TixiPay. Подарочные карты от Мэнес Аптека и Bolt Food. Или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый! Мего ЛВ.
2: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Туя Брабант от 60 до 80 сантиметров 3,99. Мульча средней фракции 50 литров 3,59. Петунья всего евро 69. Казино Кай. Предложения действуют в магазинах Казино Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
4: OptiBet. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии OptiBet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
5: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
7: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Сейм уже на этой неделе может принять решение о доверии новому кабинету министров под руководством Андриса Кулбергса. Об этом после встречи с кандидатом в премьеры заявил президент Эдгар Ринкевич. По словам президента, Кулбергс представил проект декларации будущего правительства, рассказал о задачах кабинета, распределении ответственности между партиями и возможной коалиции. Для жителей Латвии подготовлены рекомендации на случай угрозы в воздушном пространстве. Инструкции разработаны для разных ситуаций. Если человек находится дома, в дороге, в автомобиле, в магазине, учреждении, в лесу или в поле. Подробная информация доступна на сайтах SARCS.lv и 112.lv. Латгальская ассоциация туризма направила открытое письмо высшим должностным лицам страны, министерствам и Сейму. В ассоциации заявляют о критической ситуации в отрасли из-за залетов дронов и частых оповещений по мобильной связи. По словам представителей организации, ситуация угрожает экономической стабильности региона, предпринимательской среде и дальнейшему развитию Латгале. Большинство депутатов Сейма отклонило инициативу о возможности снятия средств второго пенсионного уровня и не передало ее на рассмотрение комиссии. Это уже четвертое голосование по этому вопросу за последние 3 месяца. Член Центральной избирательной комиссии, сенатор Верховного суда Марика Сенкане считает, что законопроект слабый и может нанести ущерб пенсионной системе. В Латвии планируют ограничить доступ детей к социальным сетям. Минздрав хочет установить возрастной порог для использования социальных платформ и ограничить доступ к вредному контенту. Подобные меры уже обсуждаются или вводятся в Австралии, Франции и других европейских странах. Как именно новые правила будут работать вместе с интернет-платформами, пока не сообщается. В Лепае со следующего учебного года в 5 муниципальных детских садах начнут принимать детей с 1 года. Родители уже могут записывать детей. В самоуправлении считают, что это поможет семьям быстрее вернуться к работе и сократить расходы на няни, частные детские сады.
8: прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
7: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный, северо-западный от 2 до 15 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-15 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-18. В Риге завтра облачность уменьшится, осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11 градусов, а днем плюс 18.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
9: Всем привет еще раз, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на волнах Ретро FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 5:13. Это
0: «Экотехнологис». Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: на Retro FM Latvia.
1: Ну что ж, заглянув в календарь, я понимаю, что надо вам кое-что еще рассказать. Что называется, понеслось по городам и весям, по странам и континентам. А оказывается, что 25 мая – это не что иное, как День велосипеда в Канаде. Да, Канада уже 14 лет как День велосипеда отмечает. Вот это молодцы. Ну, как известно, праздников мало не бывает, и много тоже. День чечетки. США отмечают уже 37 лет. Ай да молодцы. Ну-ка, как там это? Да, вот я пробовал, честно говоря, степ, ну, скажем, изучать, как правильно танцевать степ. И в институте мы когда сдавали танец, есть такой предмет, кстати говоря, да, на... Если кто на режиссуру собирается идти, то знаете, надо будет танцевать, да. Причем практически там 8, по-моему, танцев, если не ошибаюсь, или даже 9 надо было сдавать различных. Так вот, и степ тоже был в том числе. Ну, я скажу, слабо у меня получалось. Вот так будет честно выразиться. День клоуна Перу отмечает. День клоуна Перу отмечает. А дальше, ох, какой замечательный праздник в Америке. День вина, представляете? Ай да американцы, ай да молодцы. День вина. Но как тут не вспомнить старую добрую тему, если, конечно, мы вспомним английских ученых, то вы же помните, что британские ученые приравняли бокал выпитого красного вина к часу занятия в спортзале, да? Ну, все понимают, что сейчас резко все побежали в спортзал, так называемый. Но, как говорится, без фанатизма, потому что, с другой стороны, Игорь Губерман очень четко сказал: «Ох, я боюсь людей не пьющих. Они опасные, приятели. Они потом в небесных кущах над нами будут надзирателями». Да, так что вот день вина, специфический праздник. Без фанатизма попрошу вас.

0: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
1: Реклама. Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Kečupiem Spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
6: Бет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии OptiBet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.
7: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдеена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
8: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
9: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
10: Привет, коллеги!
11: Любимая, привет! Я тут подумал.
12: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
13: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
14: Вечерний променад
15: на Retro FM Latvia.

Ай, какой шикарный день сегодня предлагается отметить. День пойте громче, представляете? Не так, не просто вот день пойте, а пойте громче. То есть, если вы что-то взяли, какую-то ноту, то давайте уже на полный power. Ну, а с другой стороны, если так посмотреть, у каждого человека, скорее всего, есть такая песня, которую он поет, ну, когда ему, или когда ему хреново, или когда ему хорошо. Вот есть такие ситуации, когда... Все-таки вот он заводит эту песню, и это ему помогает, я не знаю. Вот у меня, например, у приятелей, у друзей есть такие песни, они напевают их постоянно, и вот что значит по части громче, не знаю, надо будет, кстати, спросить. Они это только вот так, что называется, не подносно так, ну, ну так, чтобы слышно было, но не громко, скажем так, не концертное представление. А вот мне интересно, какие песни народ сейчас предпочитает, какие у него в разряде любимых, какие песни, кстати, какие песни вы поете в душе или не в душе, может быть, ну вообще, вот когда хорошее настроение или когда плохое, вот что вы поете, какие у вас любимые песни, а? Давайте сделаем такой ресерч, давайте сделаем такой опрос у нашей аудитории 244-244-14, давайте вместе разберемся с этим вопросом, есть ли у нас любимые песни, которые мы поем? Вот в ситуациях, когда, казалось бы, совсем что-то другое, а нет, вот я хочу любимую, и понеслась. 244-244-14. Любимая песня, которая вам и жить, и, как говорится, и все остальное помогает, да? Итак, 244-244-14. Народ, давайте-ка напишите мне свои любимые песни, какие вы поете. Ну, я понимаю, что следующее вряд ли... Потому что ее петь, ну, хотя есть ситуация, когда и она поется, да. Да, бывает, бывает, конечно. 244-244-14. Любимые песни, которые вы поете. Ого, жду. А потом расскажу про свою любимую, которую я пою.

0: променад.
1: Вечерний променад.
0: Вечерний променад.
1: На Ретро FM Латвия.
0: Вечерний променад.
2: О, какие интересные варианты к нам сюда посыпались в студию на 244-244-14. У народа есть, оказывается, фантазия. Народ разное поет и любит. Отлично, отлично. Давайте еще. Ждем.

0: знаете, не надо в студию звонить мне и сообщать песни. Спасибо. Я уже их, так сказать, достаточное количество принял на 244-244-14. Но мне нравится, что народ наш творческий, можно сказать, заточен, да. И это не может не радовать. Ну, что касательно статистики, вы знаете, о времена, о нравы и вкусов масса просто. А как известно, на вкус и на цвет товарищей нет. Ну вот смотрите, я для настроения ставлю в машине Алису, первый альбом «Энергия», и ставлю очень громко и ору с Кинчевым. Особенно получается хорошо «Я меломан». Это вот Евгений у нас такой любитель. Молодец, Евгений! Молодец, Евгений, что дальше? Дальше смотрим. Пропало у меня куда-то это из файла. А, вот. Все песни, которые сам сочинил, тексты, мелодии или своя мелодия на чужой текст, ставлю в семье, домашние спектакли, волей-неволей, и песни приходится сочинять. Вот так нам написал Марко Марко. Молодец, слушайте, вот это творческий подход. Вот это молодец. Когда меня ты позовешь. Это вот Константин у нас любит петь, и его любимая композиция. Виктор Королев, Мурка. Это вот Алексей нам написал. День добрый, любимое радио. У меня в памяти примерно 700-750 песен, но от 60-х до современных. И все знаю наизусть. Любимую трудно назвать. Под настроение пою и критикую. Вот это память. Слушайте, Жанис, вам с такой памятью, не знаю, это же потрясающе просто. Это просто потрясающе. Далее, что у нас тут имеется? Ну, я, конечно, сами понимаете, я, конечно, все не смогу озвучить, это долго будет. Ну, вот Алекс написал. Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану. Ну, из мушкетеров. Ну, понятно. Что касательно далее, так это, ага. Ну, я смотрю, знаете, никаких повторений. У каждого своя любимая песня. Это радует, это классно. Далее, вот Арина написала. Вы знаете, три любимые песни. «Остров невезения», «Белеет мой парус совсем одинокий», такой одинокий, совсем белеет. И «Постой, паровоз». Вот эти три песни самые любимые у Арины. Да, кстати, Арина, вы слышали, как «Постой, паровоз» звучит на белорусском? У меня приятель есть, он этнический белорус, и он, когда под гитару исполнил у нас в компании, я вам скажу, там, ну, потрясающе, там был феноменальный успех на уровне, можно сказать, больших и малых театров, потому что звучало это следующим образом. Ну, я не претендую на лавры исполнителя, но так, ну, пару строчек перескажу. «Постой, тягничок, не грохохать и колы. Кондуктор, натисни на гамон. Меня засосала опасная тригвота». Ну, как-то вот так, да. Полюбопытствуйте, кстати, шикарная вещь.
1: «Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой,

0: Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.
1: Вы не скажете, который сейчас час? Ну, просто как из фильма, да?
2: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно. Реклама.
3: Liela pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Apelsīni Rimi 1,49 eiro kilogramā. Batoniņš Kinder Milkslice 84 gramu iepakojumā. 1,69 eiro. Rimi.
4: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
5: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
6: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
7: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
6: Tieši tas, kas nepieciešams, mieram un miegam.
8: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.

0: Обичайни прамена
1: на Retro FM Latvia.
2: Ну все, спасибо. Опрос закрываем. Мы разобрались с тем, что вкусы самые различные, и каждый поет, как говорится, свою песню. За кадром остался у нас и «Бумбараш», за кадром у нас осталась и еще песня «С тех пор, как я люблю тебя», да и многое-многое-многое другое. Спасибо вам за вашу активность. Двигаемся к финалу часа.

0: Да, вчера бы ему исполнилось 50.
1: Вечерний променад.
2: Вечерний променад.
1: Вечерний променад.
2: На Ретро-ФМ Латвия.
1: Вечерний променад.
3: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
4: Реклама.
5: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома» по средам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
6: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
7: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
8: No 25. Līdz 27. maijam ar mana top kārte. Dezodorants Old Spice divi veidi – 2 eiro 85 centi. Saldējums Druva divi veidi – 70 gramu – 49 centi. Un čipsi Lays trīs veidi – 200 gramu – 1 eiro 69 centi.
7: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
9: Top, top, top!
10: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
12: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Сейм уже на этой неделе может принять решение о доверии новому кабинету министров под руководством Андриса Кулбергса. Об этом после встречи с кандидатом в премьеры заявил президент Эдгар Ринкевич. По словам президента, Кулбергс представил проект декларации будущего правительства, рассказал о задачах кабинета, распределении ответственности между партиями и возможной коалиции. Для жителей Латвии подготовлены рекомендации на случай угрозы в воздушном пространстве. Инструкции разработаны для разных ситуаций, если человек находится дома, в дороге, в автомобиле, в магазине, учреждении, в лесу или в поле. Подробная информация доступна на сайтах SARCS.LV и 112.LV. Латгальская ассоциация туризма направила открытое письмо высшим должностным лицам страны, министерствам и Сейму. В ассоциации заявляют о критической ситуации в отрасли из-за залетов дронов и частых оповещений по мобильной связи. По словам представителей организации, ситуация угрожает экономической стабильности региона, предпринимательской среде и дальнейшему развитию Латгалы. Большинство депутатов Сейма отклонило инициативу о возможности снятия средств второго пенсионного уровня и не передало ее на рассмотрение комиссии. Это уже четвертое голосование по этому вопросу за последние три месяца. Член Центральной избирательной комиссии, сенатор Верховного суда Марика Сенкане считает, что законопроект слабый и может нанести ущерб пенсионной системе. В Латвии планируют ограничить доступ детей к социальным сетям. Минздрав хочет установить возрастной порог для использования социальных платформ и ограничить доступ к вредному контенту. Подобные меры уже обсуждаются или вводятся в Австралии, Франции и других европейских странах. Как именно новые правила будут работать вместе с интернет-платформами, пока не сообщается. В Лепае со следующего учебного года в 5 муниципальных детских садах начнут принимать детей с 1 года. Родители уже могут записывать детей. В самоуправлении считают, что это поможет семьям быстрее вернуться к работе и сократить расходы на няни, частные детские сады.
5: прогноз погоды
9: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программа.
12: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный, северо-западный от 2 до 15 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-15 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-18. В Риге завтра облачность уменьшится, осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11 градусов, а днем плюс 18.
5: Прогноз погоды
9: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программы.
0: Привет еще раз, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Ретро-ФМ Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:14.
2: Это FM.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Вечерний променад.
4: Вечерний променад.
5: Вечерний променад.
4: На Ретро-ФМ Латвия.

Ну, я надеюсь, Скорпионс и Клауса Майне все узнали, да? Ну, так вот, справка. Оказывается, что у вокалиста и фронтмена этой популярнейшей немецкой группы Скорпионс сегодня день рождения. Клаус Майне родился 25 мая. Правда, знаете какого? 1948 года. Да. Вместе с Рудольфом Шенкером он является автором большинства песен коллектива, в том числе и наиболее успешных композиций, такие как «Wind of Change». А вот только что мы услышали «You and I», это тоже его творение. Ну, а также «Speed is Coming», ну и другие композиции. Что еще интересного? До присоединения к группе Scorpions Клаус участвовал в других командах, и с одной из которых называлась она «Коперникус», играл даже вместе с младшим братом Рудольфа Шенкера Михаэлем. 1981 год, после мирового турне во время записи альбома «Blackout», Клаус Майне потерял голос. Серьезная была штука. Врачи советовали ему искать вообще другое занятие и даже не думать о пении. Не желая препятствовать успеху группы, Майна сказал, что покидает группу, но остальные участники коллектива заявили, что готовы ждать, пока голос не восстановится. Вот это мужики, правда? Вот, после долгой терапии и хирургических операций голос Клауса Майне был восстановлен, слава богу. Более того, его вокальные данные даже улучшились, и некоторые критики писали, что ему вставили железные связки. Но все последующие годы его голос практически не изменялся, оставаясь на прежнем очень высоком уровне, и последние альбомы группы – это тому подтверждение. Несомненно, что вокал Клауса Майне является отличительным знаком или визитной карточкой группы, придавая ей уникальность. Ну, пожелаем этому джентльмену здоровья и долгих лет еще, ну, не только творческой, но и сценической жизни.

А я, кстати, про сценическую деятельность не шутил. Маккартни же работает, роллинги работают вовсю, тур объявили, да и Led Zeppelin еще тоже трясут стариной, что называется. Так что, Клаус, вперед и с песнями.

0: реклама. Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30,000 eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
3: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaistu atskaiti. Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
4: Ну а в отпуск-то когда?
5: Да в любой момент.
4: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
5: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
6: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
7: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
8: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.

0: на Ретро FM Латвия.
1: Ну, знаете, на выходные произошла интересная такая штука. Мы играли с группой K-Metro в арт-кафе «Рапсодия», что на улице Вальню, и играли, и, ну, исполняли в том числе и итальянские песни, и все вот как-то у меня что-то на уровне подсознания все это вот сидело, и в перерывы я поставил на телефоне Джанни Моранди и понял, что это то, что я хочу сделать к следующему выступлению там, в этом арт-кафе, арт-баре, и попытаюсь замахнуться, как там на Уильяма, на Шекспира в кинофильме было, да? А я вот попытаюсь замахнуться на Джанни Моранди. Как это у меня получится? Если хреново будет получаться, петь не буду, сразу говорю, да. Ну, а если получится нормально, ну, тогда можно будет попытаться, может быть, даже это дело и записать. Ну, судя по всему, пора вас приглашать в мой итальянский цех, чтобы вы поняли, о чем идет речь, на что я замахнулся.

Кстати, забыл. Вас поздравить с тем, что уже два года как мы отмечаем именно 25 мая Всемирный день футбола. Да, с декабря перенесли на 2, вот, как говорится, на 25 мая. Уже два года как. Поэтому футболисты, народ плечистый, с праздником!

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Reklama. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Sieras sieranams 3 veidi 500 grami. 3,99 €. Pērkot divas vai vairāk 500 gramu maltās kafijas Lofbergs Karisma par vienu maksā tikai 6,99 €. Ar mans Rimi karti riekstiem Rimi 700 gramu iepakojumos atlaida līdz 30%. Rimi.
2: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
0: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего LV.
1: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 € vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
3: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере «Лето в Делфи» Плодмалось Центрс.
4: Крытый пляж в Риге.
5: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация «Плодмалос Центрс ЛВ». До встречи в Делфи «Плодмалос Центрс».
6: Встречай лето вместе с ЮСК. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах ЮСК и на сайте ЮСК.ЛВ.
7: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
8: Optibet. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
9: Nordkart, Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Вечерний променад.
11: Вечерний променад.
10: Вечерний променад.
11: На Retro FM Latvia.
10: Вечерний променад.
12: Ну что, Прада Ветра и на финишную прямую пойдем сегодня. Как-никак, первый день недели трудовой мы с вами одолели совместными усилиями. Спасибо вам.

Ну вот, собственно говоря, и все на сегодня, на понедельник, на 25 мая. Судя по тем новостям, которые мы слышим, здоровый образ жизни нас уже не спасет. Тут нужен здравый образ мыслей. Но, как говорится, что будет? Ну, будем надеяться, что здравый смысл возобладает. Что касательно меня, я с вами прощаюсь. Спасибо за то, что вы были вместе со мной в этот понедельник. И на прощание я хотел бы еще одну песню в исполнении Андрея Воленицкого вам предложить. Я думаю, что это как раз-таки тот случай, когда надо. До завтра. С вами был Эдмунд Кашевский. Хорошего вам вечера.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Ретро-ФМ Латвия. Утренняя программа вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Лидл стоит того.
3: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка «О труде всей жизни» Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает «Цитаделла».
4: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
5: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
6: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar steiklīnu tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный, северо-западный от 2 до 15 метров в секунду. В Лепо и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-15 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-18. В Риге завтра облачность уменьшится, осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11 градусов, а днем плюс 18.
7: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus. Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Зарядись энергией Свиада. Сейчас на заправках Виада действует специальное предложение. При покупке горячих закусок 0,5 Pepsi или Pepsi Zero всего за 69 центов. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: 7 часов 19 минут.
1: Реклама. Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
2: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
3: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
4: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
3: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на Gimenez-Ривз.lv.
2: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
3: Подробнее Gimenez-Ривз.lv.
5: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома» по средам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.

0: 7:58.
1: Реклама.
2: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет, я тут подумал.
5: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалас Центрес. Крытый пляж в Риге.
5: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмалас Центерс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалас Центерс.
8: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный, северо-западный от 2 до 15 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-15 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-18. В Риге завтра облачность уменьшится, осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11 градусов, а днем плюс 18.
9: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный, северо-западный от 2 до 15 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-15 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-18. В Риге завтра облачность уменьшится, осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11 градусов, а днем плюс 18.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 9 часов 19 минут.
1: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.

0: 9:45.
1: Реклама.
2: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
3: No 25. Līdz 27. Maijam ar mana topkārte dezodorants Old Spice divi veidi 2,85 €, saldējums Druva divi veidi 70 g 49 centi un čipsi Lay's 3 veidi 200 g 1,69 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный, северо-западный от 2 до 15 метров в секунду. В Лепо и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-15 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-18. В Риге завтра облачность уменьшится, осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11 градусов, а днем плюс 18.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный, северо-западный от 2 до 15 метров в секунду. В Лепо и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-15 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-18. В Риге завтра облачность уменьшится, осадки маловероятны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11 градусов, а днем плюс 18.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 11:41.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Ой, сбичай, лай, еп!

0: know, you're one of my kind.
1: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.